0: Ah,
1: ¿ya tiene luz?
2: Ya tiene luz.
3: Esto es algo que tengo que
4: hacer.
3: Ус, как это, он здесь. Мы, кажется, ты шкера. Ой, мака, ус, как это.